0: Abend.
1: Hallo, hallo, hallo. Ich bin Löscher und heute ist unsere Sendung auf Russisch. Es heißt Tanzdat Radio und ja, jetzt werde ich auf Russisch sprechen. Здравствуйте, меня зовут Лёша. Это Tanzdat Radio и мы, как всегда, в понедельник в 20 часов, третий понедельник месяца в эфире и повторение во вторник в 7 утра. Что сказать? Я был в пути, и в этом месяце я не подготовил никакого интервью, которое я обычно делаю на английском или на немецком, иногда тоже на русском. Но я подумал и хотел бы, может быть, поделиться своими какими-то размышлениями сегодня и почитать немного из новой литературы на русском языке. Да, конечно, я все время забываю сказать про связь. Если вы пользуетесь Инстаграмом, то там вы легко найдете Tanzdat Radio через дефис и Tanzdat Radio в скобках FSK Hamburg. И там можно посмотреть, что у нас уже было, что будет. И, конечно, ставьте лайки и пишите в мессенджере. Можете уже прямо сейчас начинать, если кто-то слышит. И будем на связи всегда. Интересно получить, как это называется по-русски, я уже забыл, фидбэк. И, да, так сказать, начать какие-то взаимоотношения. Безусловно, мы сегодня будем слушать и музыку, но начну я, пожалуй, то, что мне больше всего понравилось вчера. Я ходил на такую прогулку. Все это было в Хафен-Сити и в рамках летнего фестиваля. Прогулка называлась «Not a common ground, if the bones could speak». Это сделала одна перформерка, сценаристка Лиз Рейх и вместе с Камиса Креейт, это группа. И речь там шла об истории, о Бакенхафен, Гамбург. И вчера была именно последний перформанс. И чем же мне это все понравилось, чем же мне было это интересно, сейчас попытаюсь описать, потому что на самом деле, конечно, кто не видел, очень сложно представить. И только через описание может функционировать произведение искусства в таком словесном радиоформате. Речь нам, конечно, прежде всего шла о том, что в этом месте, которое сейчас джентрифицировано, там новостройки, там в начале 20 века был еще порт, там и сейчас можно видеть краны Кампнагеля, в такой уже, которыми не пользуются, в таком историзированном виде. Так вот, там именно вот практически больше, чем 100 лет назад, еще тогда германская имперская армия грузилась на пароходы и отправлялась в Намибию. И там шли боевые действия на тот момент, которые, как известно, закончились геноцидом Геррера и Нама. И в Гамбурге существует дискуссия, что же делать, каким образом реагировать. То есть мы знаем, что есть, например, в Гамбурге институт исторический, там есть Форшунштелле «Гамбург постколониаль» с профессором Циммерером, и они много очень сделали, выпустили исследования, литературы и так далее, конференции. Но, тем не менее, как бы Aufarbeitung или Durcharbeitung, как сейчас принято говорить, так и не произошло, переработки истории. И этот один из первых геноцидов, сделанный именно уже в индустриальную эпоху, остается не проработанным, да. Что же там было? Там был некий генерал Лотто фон Тротта, который, так называемый, отдал Vernichtungsbefehl, как бы приказ на уничтожение, и под этим подразумевалось, что можно было расправляться с восставшими Херере Нама, два племени, которые в тот момент были большинством на этой территории. Кроме того, кроме как бы боевых действий, уничтожения людей физически, были отравлены колодцы, и люди гибли от жажды, были как бы согнаны в пустыню, и в итоге тот, кто не попал в плен, вынуждены были бежать в соседние страны, Ботсвана, ЮАР и так далее. И с тех пор как бы ситуация осталась прежней. Херере Нама только частично вернулись, они уже там давно не большинство. И после этого, конечно, была еще длительная история, но вот как бы излечение этих исторических событий так и не произошло. Даже Херере Нама пробовали несколько лет назад обращаться в суд в Нью-Йорке, и я не так следил, но мне кажется, что пока что каких-то значимых событий в этом направлении не произошло. Так вот, этот перформанс сделан совместно с африканским комьюнити, и он начинался с небольшого фильма, то есть там были использованы все как бы пространства, которые, видимо, художники-перформеры, перформерки могли найти. И вначале мы смотрели один фильм, такой исторический, потом было довольно много народу, мы все вместе шли в такой вот перформативной прогулке, нам актеры, перформеры нас сопровождали, и были некие станции, на которых происходили сценические действия. На одной из них мы видели большой трон, качающийся на этом кране Кампнагеля, на котором сидел человек и читал текст. К нему выходили, маршировали, я бы сказал, группа перформерок, которые символизировали именно вот эту женскую самоорганизацию, которая происходила в колониальные времена. И между ними происходило взаимодействие, дальше появлялись следующие актеры, мы должны были выйти дальше. И в какой-то момент, я, честно говоря, не часто бываю в этом пространстве, поэтому не всегда могу сказать и точно назвать, что там есть, но там есть такой вот, я бы сказал, гора, сделанная. И вот

оказывается, ну, насколько я помню уже с предыдущих с моих знаний, ну, как бы, когда я соприкасался с этой темой, что Германии не только было важно победить это восстание, подавить это восстание, но также и там был такой элемент псевдонаучности, когда немецкие профессора хотели получить черепа этих людей, Херера и Нама, и изучать их наука, если я не ошибаюсь, кранеология. Кранология, в общем, вы лучше, наверное, знаете, наука об изучении черепов, на основе которой в то время расовая теория, так называемая, делала некую иерархию из людей. И оказывается, где черепа до сих пор хранятся во многих немецких музеях, в частности, в медицинском музее, насколько я знаю. И там складывается такая парадоксальная ситуация, когда вроде бы Германия хотела бы вернуть, и чтобы эти кости могли похоронить уже с уважением и спиритуально, как бы, как это принято у этих народов. Но оказывается, что вот дипломатические взаимоотношения усложнены, потому что Германия может отдать это только национальному государству Намибия. Но, насколько я знаю, в правительстве нету Херера и Намы, поскольку они через геноцид потеряли свое, как бы, присутствие в органах власти. И там вот есть какая-то такая вот сложная дипломатическая коллизия, когда есть желание, но некому передать. И, да, вот. И какого же, как бы, фацита этого, так сказать, какого же требования этих перформеров, потому что история, с одной стороны, как бы ужасна, сложно ее помыслить, сложно говорить об этом, с другой стороны, что же делать, да? Вот как это, с одной стороны, есть спектакулярность искусства, есть, как бы, ну, как бы, эмоции, которые мы переживаем, а эмоции действительно очень сильные, поскольку, когда ты начинаешь понимать, о чем речь, то, ну, в лучшем случае мурашки по коже, а, может быть, кого-то охватывает ужас. Кстати, там были специальные awareness team, и люди, если ты чувствовал себя плохо, ты мог подойти и сообщить, что тебя тревожит в том или ином случае. Об этом была специальная бумага, которую ты должен был подписать перед входом, перед началом. Но, наверное, для многих было не в этом дело. Вот, как бы, процесс сопереживания и, главное, а что же дальше делать? Вот есть эта история, которая, в общем-то, довольно забытая в ситуации с Германией. Во всяком случае, это не то, что первое приходит, наверное. Может быть, в Гамбурге это больше известно, но вот в других местах меньше. Да, и вот, как бы, активисты предлагают сделать некий мемориал в этом месте, в Бакенхафен, Гамбург. Но там же было в одной из сцен, что, как бы, такой был инсценирован разговор с бургомастером Чинчером, и Чинчер, казалось бы, не всерьез воспринял эту инициативу, как минимум. И вот эта идея, как бы, казалось бы, которая логичная, которая вытекает из всего предыдущего рассказа, оказывается, на данный момент не воплощена. Вот. К сожалению, вы, наверное, уже не увидите этого перформанса. Но, возможно, позже появится какая-то документация, или вы будете следить за этими театральными деятелями Лиз Рейх и Камиса Криет, Not a Common Ground, If the Bones Could Speak. Ну, также есть, наверное, и другие интересные, может быть, события в рамках Зоммерфестиваля Кантнагеля. В общем, смотрите на веб-сайтах. Итак, по этому поводу я готов уже включить первую музыку. И я подумал, что вот в последнее время я часто кручу

такую из музыку из мюзикла «Yorktown», «The World Turned Upside Down». Это мюзикл о Гамильтоне, такой довольно известный, популярный, и вот эта песня о мигрантах. Давайте послушаем. Так, еще раз. Включаю. Ну что? Не то, вот это. О, yes. Теперь это работает. The Battle of Yorktown. 1781.

И вот мы снова в эфире. Я выключаю. Секунду. Все, выключил. И мы идем дальше. Это Тамсдат Радио. И у микрофона Леша, ведущий. И, как я уже говорил, мне очень важно получить фидбэк. И все, кто слушает меня сегодня, буду рад, если вы напишите мне сообщение. И я предлагаю, например, через Инстаграм или поищите в интернете, может быть, еще где-то найдете, там довольно много есть, там за радио ФСК Гамбург. И мы сегодня на русском, но это на самом деле скорее редкое исключение. По большей части мы на немецком или на английском. Я часто приглашаю людей к микрофону из комьюнити или из каких-то активистских сред. И мы говорим час на разные темы. Например, если вы поищете в интернете, то легко найдете радиопрограмму с Ириной Гордиевой о толстовцах, что, мне кажется, очень интересно, потому что Ирина Гордиева, историк-архивист, которая очень много сидела в архивах, изучала и разделяет Толстого и толстовцев. И вот толстовцы, как не насильники, да, люди, которые выступали против насилия, вот какова их была история. Потому что мы знаем много о Толстове, мы знаем много о том, как Ленин в своей знаменитой статье, которую многие должны были читать в школе, «Толстой как зеркало русской революции», относился он так, что Толстой, конечно, гениальный писатель, но так себе как бы мыслитель и толстовец. И ругал, как нам говорили, и ругал как, его как толстовца, Толстого как толстовца. Так вот, все не так просто. Там были очень сложные взаимоотношения и с большевиками, и в конечном итоге то, что многих толстовцев как бы постепенно привело к запрету, в том числе к репрессиям. Но в какой-то момент было даже и какое-то сотрудничество. Но вот послушайте и узнаете. Мы хотели еще сделать это на английском, может быть, чуть позже. Или, на самом деле, там уже много. Мы в прошлый раз отпраздновали 30-й выпуск Тамсдат Радио. И мы уже в эфире, мне кажется, не то 2 года, не то уже 3. Надо посчитать точнее. Короче, время летит быстро. Так вот, возвращаясь к тому, чем мы сегодня занимаемся. А сегодня мы занимаемся следующим. Я нашел несколько недавно выпущенных книг. Поскольку раз уж у нас тема сегодня колониализм, постколониальная теория, то интересно всегда, что же, какая литература выходит на русском языке по этому поводу. И вот я кое-что собрал вам, то, что в моей домашней библиотеке, то, что я недавно смог получить. И вот, например, Франц Фанон «Черной кожи, белые маски» была не так давно, в 23-м году, Музей современного искусства «Гараж» переведена на русский. Это такой основополагающий текст постколониальной теории, который, каждый, кто занимается этой темой, должен в какой-то момент прочитать. Это идет о Алжирской войне или следствием. Франц Фанон был философ и психиатр, и написал несколько таких важных теоретических трудов, которые легли в основу постколониальной теории. Вот, но сегодня мы ее не будем разбирать. Другая книга, которая мне совсем недавно попалась, это Дейл Петерсон «Долой оковы. Русская и афроамериканская литература этнической души». Это выпускает некое издательство «Современное западное...» это не издательство, это как бы рубрика «Современная западная русистика».
Выпущена книжка уже в 24-м году, и там происходит очень интересное сравнение. Сейчас долистаю до оглавления, оно здесь, как в русских книгах, обычно бывает в конце. Так вот, там сравнивается, например, Петр Чаадаев, Александр Крамел или Достоевский, Дюбуа, Тургенев и Чеснат и Херстон. Вот так называемое двуголосие, поэтика национальной идентичности, Максим Горький, Ричард Райт. В общем, многих параллелях между русскими писателями и афроамериканскими писателями. Книгу я еще не прочел, но уже начал целиком, и очень-очень любопытно. На картине здесь на обложке изображены бурлаки. Что же общего на самом деле между русским крепостничеством и афроамериканским рабством? Вроде, казалось бы, истории не соприкасающиеся, а нет, так и находит что-то общее. Но то, что я хотел действительно сегодня с вами почитать, это книга, которая выпущена в этом году. Ну, нет, не в этом, извините, в 25-м году. Но она довольно новая, она была написана в 23-м году. Яш Мунк, это такой профессор-политолог американский. И книжка называется «Ловушка идентичности. История об идеях и власти в наше время». Вот вопрос идентичности сейчас, наверное, самый такой ходовой вопрос. И критикуют, наоборот, берут вооружая с этим вопросом. И книжка довольно внушительная. Такая, я бы сказал, толстая. Страниц здесь почти 500, 479. И вышла она в интересном издательстве «Индивидуум». И кто вот следит за последними российскими новостями, тот знает, что судьба у этого издательства непростая, что их главный редактор ушел в 22-м году, и в итоге это издательство теперь принадлежит большому такому издательству «Эксмо». Вот, но возможно ли сегодня в наше вот время такое непростое вообще, в принципе, вот современную политическую литературу в России читать без купюр, что называется, поскольку очевидно, что многие вещи находятся под запретом, военная цензура. И вот, как ни странно, это издательство, то, которое пытается выпускать. Ну, вы скажите мне, да, если пришлете мне какие-то фидбэки, то вот расскажете, что вы по этому думаете, потому что для меня это что-то нечто новое. То есть, как бы, они самоцензурируются, вот выговорил слово, самоцензурируются, и, например, здесь очень много цензуры ЛГБТ-слова. Вместо него вписывается довольно длинное предложение о том, что это на самом деле с точки зрения российских властей. Вот, ну, я видел другие книжки этого издательства, там есть вот зачернение, или как это, не знаю правильно, Шварцен, то есть вот по целым страницам просто текст как бы таким типографским образом замаркирован, то есть сделан нечитаемым маркером, прошедший как будто. Вот. Ну, пишите, что вы думаете, стоит ли на самом деле читать такие книги, где целыми страницами нет возможности узнать, что там происходит, или как здесь, где на каждом шагу как бы зачеркнуто, ну, как бы не сказано слово ЛГБТ, а вписано вместо этого российская пропаганда. Да, вот хороший такой вопрос. Стоит ли в тех условиях, которые сейчас есть в России, такие книжки выпускать или нет? И я, наверное, скажу, что мне в любом случае это любопытно, особенно потому, что, ну, в
принципе, в этой конкретной книге это не важно, но, в принципе, можно взять, наверное, немецкий или там английский аналог и посмотреть, что там на самом деле было написано. Вот. Ну, ладно, времени у нас не очень много, уже полчаса прошло, а время летит. Давайте почитаем, о чем же, собственно говоря, эта книга. Ну, вот здесь есть, как всегда бывает, небольшой текст, о чем это. «Когда большие идеологии прошлого века потерпели крах, на смену пришло внимание уже не к общественному и массовому, а наоборот, к частному, к индивидуальному, к самоопределению всякого отдельного человека. Многие из тех, кто веками преследовали за несхожесть с большинством, нашли в своей идентичности предмет для гордости и сделали ее основой мироощущения». К 2020 годам вопросы персональной идентичности проникли в политический мейнстрим. Сегодня для многих левых и либералов в западных странах идея единства в борьбе за свои права сменила то, что американский политолог Яша Мунк называет в кавычках идентитарным синтезом. Идентитарным. Вот видите, некоторые слова по-русски плохо могу произнести. В рамках этой идеологии центральное место в человеческой жизни занимает цвет кожи, сексуальная ориентация, этническая принадлежность тире и уникальное становится важнее объединяющего. А тем, кто не относится к угнетаемым меньшинствам, предлагает молчать и слушать. Но на самом деле эти благие намерения ведут лишь к повышению разобщенности между людьми и отталкивают многих людей от левых идей, что играет на руку правым консерваторам. В этой книге, переведенной уже на 7 языков, Мунк внимательно изучает историю и секрет успеха идентитарного синтеза, обнаруживает опасности современной вок-культуры и предлагает выходы из ловушки идентичности, которые могут людям вместе построить здоровое общество. Ну, вот уже в этом преамбуле многие вещи меня удивили и задели. Ну, наверное, не только меня. И скажу честно, когда я ехал сюда, я, конечно же, почитал немножко критику этой книги. И написано там было так, что критика, она есть и слева, и справа. И что Мунк этот воплощает или является приверженцем, вот так, наверное, лучше сказать, такой либерально, леволиберального дискурса, здесь бы мы сказали, скорее, такого центриста-либерала, да, который, в принципе, хотел бы оставить все как есть. Вот. Понятно, что, наверное, левым, которые, условно говоря, про Black Lives Matter, им уже многое в этом пассаже стало бы проблематичным. Я опустил микрофон, а он немножко скрипнул. Сори. Вот. Но давайте посмотрим дальше. И дальше мы идем, и вот первое введение, и начнем читать «Приманка» и «Ловушка». Еще раз пододвину, извините, поскреплю вам микрофоном. И жду ваших сообщений. Если вы кто-то меня слушаете, то пишите. Надеюсь, тут интернет ловит. Итак, «Приманка» и «Ловушка». В конце лета 2020 года Кайла Паузи обратилась к директрисе начальной школы имени Мэри Лин, расположенной в состоятельном пригороде Атланты, с просьбой назначить ее 7-летней дочери конкретного учителя. «Без проблем», поначалу ответила директриса. «Просто пришлите имя учителя». Но когда Паузи написала директрисе на электронную почту, та принялась уверять, что другой учитель подошел бы лучше. В конце концов, Паузи, в скобках чернокожая, потребовала объяснить, почему ее дочь не может учиться у выбранного преподавателя. «Ну, — призналась директриса, — это ведь не черный класс». Эпизод звучит до боли знаком. Он напоминает о долгой жестокой истории сегрегации. Перед глазами образы белых родителей, которые повергают в ужас перспектива, что их дети будут учиться в одном классе с чернокожими. Но тут есть один странноватый нюанс. Директриса Шерин Бриско сама чернокожая. В комментарии издания «Атланта Black Star» Паузи заявила, что не могла, в кавычках, поверить, что этот разговор происходит в 2020 году, и что моя собеседница тоже чернокожая женщина.
как и я. Ведь речь о сегрегированных классах. Классы нельзя сегрегировать. Так не делают. В кавычки закрылись. Как выясняется, события в начальной школе Мэри Лин вовсе не продолжение старой, хорошо знакомой истории, а часть нового идеологического тренда. Но все в большем числе школ по всей Америке педагоги, считающиеся борцами за расовую справедливость, подразделяют детей на классы на основании цвета кожи. Некоторые государственные школы начали сегрегировать определенные учебные дисциплины. Средняя школа Эванстон Тауншип в пригороде Чикаго теперь проводит отдельные уроки по математике для учащихся, в кавычках, идентифицирующихся как черные. Многие другие школы создают сегрегированные по расовому признаку аффинити-группы. Так, например, школа в округе Уэллс, штат Массачусетс, недавно организовал, в кавычках, целительное пространство для учащихся азиатов и американцев азиатского происхождения. Как подчеркивалось в разосланных по электронной почте приглашениях, в кавычках, это безопасное пространство для наших азиатских, азиатского происхождения и не белых учащихся, а не для тех учащихся, которые идентифицируют себя только как белым. 14-я поправка Конституции и эпохальное решение Верховного суда по делу Браун против Совета по образованию строго ограничивают дискриминацию по признаку цвета кожи в государственных учреждениях. По этой причине появление в публичных школах сегрегированных классов и безопасных пространств становится основанием для судебных исков и даже федеральных расследований. Эти ограничения, однако, в меньшей степени затрагивают частные школы, поэтому практики, внедренные в Атланте, Эванстоуне и Уэлсли, давно стали там привычными. В некоторых самых элитных школах Америки, от Бостона до Лос-Анджелеса, учеников на регулярной основе делят на группы по признаку их расовой или этнической принадлежности. Во множестве случаев такие группы, по сути, обязательные. Самым маленьким учащихся учителя подсказывают, в какую группу идти. В Гордоне, прославленной частной школе в штате Род-Айленд, учителя стали распределять детей в аффинити-группы с еженедельными встречами и разделением по расовому признаку еще с детского сада. Игровая по форме обучающаяся программа, которая открыто утверждает расовую идентичность, как заметила Джули Парсонс, заслуженный преподаватель Гордона, недавно отмечена Национальной ассоциацией независимых школ за вклад в разнообразие, равенство и инклюзивность, особенно важна для самых маленьких учеников. Далтон, престижная манхэттенская школа в Верхнем Эстсайде, где учатся дети городской элиты, буквально из кожи вон лезла, пытаясь объяснить педагогические цели, лежащие за такими практиками. Согласно заявлениям и внешним источникам, размещенным на сайте Далтона, антироссийский институт должны помогать учащимся вырабатывать верную расовую идентичность. Как отмечалось в дискуссии экспертов, организованные влиятельные организации, тесно сотрудничающие со школой и носящие подходящее название Embrace Race, когда учащиеся еще маленькие, то, в кавычках, даже не белые или чернокожие могут сказать: «Я не причисляю себя к этой или иной расе. Я просто человек», в кавычки закрыли. Задача хорошего образования — изменить это отношение, в кавычках. Мы — существа определенной расы. Вообще слово здесь как бы раса, я не знаю, как в немецком, конечно, звучит странно, поскольку здесь принято это слово... Ну, либо английское race использовать, либо ставить в кавычки. Ну, вот здесь ничего не вставлено, но, видимо, не знаю, может быть, так в книге было. И первый шаг на пути к этой цели — отвергнуть цветовую слепоту. Ну, вот тут вот все вот эти понятия, это, конечно, прямые переводы с английского. Поэтому, ну вот, не знаю, наверное, надо объяснять, что такое цветовая слепота, но всякий советский гражданин, в принципе, знает это слово. Это когда вот говорили, что мы все едины, и что вот как бы белые, черные и желтые, так называемые расы, они как бы вот этой знаменитой картинки все вместе стоят. И вроде как бы и не различалось. Вот это color blind vision или race, как бы понятие, да, то есть как бы color blind, то есть как бы неразличение цветов происходило. И что, конечно, вот в ситуации, например, того же движения Black Lives Matter, которые, наоборот, подчеркивают свою черноту, подчеркивают то, что от чего-то происходит, от угнетения, которое было исторически объективное, которое до сих пор влияет на них. Вот как бы, да, говорят про
то, что как бы это будет дальше в книжке про стратегический эссенциализм, так называемый, что как бы что да, мы черные, мы другие. У нас другая история, и нас по-другому как бы. У нас другая история, и нас по-другому в этой истории как бы слово «behandle» не стоит, но как бы вы понимаете, про что. Нас по-другому оценивали, да, нас по-другому к нам по-другому обращались. Вот слово «обращались», наверное, правильно в этом случае. Так, я смотрю на часы, время еще есть у нас, и мы читаем дальше. Так вот, «Отвергнуть цветовую слепоту», то есть как бы, по сути, это как бы против... универсалистской идеи, да, о том, что как бы, да, равенство есть, но это равенство как бы иногда бывает вывернуто наизнанку, да, сказано, что как бы вроде мы теперь все равны, и чего об этом говорить, да, но говорить надо, потому что дискриминация все равно есть, есть расизм и так далее, и без этого не обойтись. Так вот, идем дальше. В последнее время некоторые школы начали подталкивать даже белых учеников определять себя в расовых терминах. К примеру, детская школа на Бэнк-стрит, расположенная тоже на Манхэттене, но в верхнем Вестсайде, одно из наиболее заслуженных в стране учреждений начального образования. Она гордится тем, что идет в авангарде прогрессивистской педагогики и служит одновременно школой формата К-8. К-8 – сноска, формат образовательных учреждений, объединяющих начальную и среднюю школу, то есть охватывающий возраст с 6 до 7 до 14 лет. Она гордится тем, что идет в авангарде прогрессивистской педагогики, служит одновременно школы формата К-8 и образовательным колледжем, каждый год подготовящими сотни будущих преподавателей. Недавно школа принялась разделять учащихся на детские небелые аффинити-группы и группы поддержки исключительно для белых. Как объясняется, в одной из школьных презентаций цель последних – повысить в кавычках осведомленность относительно преобладания белости и привилегий белых и поощрить учащихся в кавычках овладевать своим в кавычках европейским происхождением. Вот, в общем, я читаю и понимаю, что, наверное, даже мне, кто как бы занимается этим вопросом уже некоторое время, многие переводы слов, ну, новинку, я бы так сказал. То есть, как бы, affinity-группы, белость, белые привилегии, ну, ладно, белые привилегии, наверное, знают те, кто их имеет. Но вот чернота, белизна, вот эти все понятия, наверное, довольно новые. Но, тем не менее, рано или поздно надо их учить. Итак, читаем дальше. Ну, в общем, к тому, что текст дает много как бы такого новый язык, по сути, да, который в Америке уже как бы само собой разумеющийся. Может быть, в Германии тоже уже постепенно. Ну, а на русский лад, я бы так сказал, это то, что нам предстоит еще узнать в массе своей. Именно этот новый подход педагогики вдохновил Шейн Бриско, директрису начальной школы Мэри Лин, на создание класса для черных. Бриско выросла в пригороде Филадельфии, ходила в преимущественно белую частную школу и часто чувствовала себя одинокой. Окончив колледж Спелмана, со степенью в сфере образования она взяла на вооружение комплекс идей, призванный оградить детей от участия, которое довелось пережить ей. Призванный оградить детей от участи, которая довелось пережить ей. Беверли Дэниел Татум, заслуженная исследовательница в области педагогики и бывший президент колледжа, в своей крайне влиятельной книге задается вопросом. Если юноша и девушка находят себе место в кругу белых друзей, действительно ли необходимо создавать группу из черных сверстников? Отвечая на этот вопрос, утвердительно Татум рекомендует школам способствовать тому, чтобы учащиеся заводили друзей с числа собственной расовой группы, отделяя черных учащихся хотя бы на несколько дней в неделю. Кайла Пузи категорически не согласна с таким подходом. Сама, будучи педагогом, она убеждена, что если поместить моих дочерей в класс с целой кучей положительно похожих на них людей, это вовсе не обязательно делает из них сообщество, как она заявила Бриско на одной из первых встреч. Подбирать, выбирать для ее дочери друзей на основании цвета их кожи в вашу работу не входит, в кавычках. Интересно. В интервью мне Пузи
с огромным самообладанием рассказывал о своей многолетней борьбе со школьным округом Атланты, вспоминая факты и цифры с точностью, на какую способен лишь человек, убежденный в правоте своего дела. Лишь когда я спросил, какого будущего она желает для своих дочерей, в ее голосе впервые проявились эмоции. Для моих девочек предел — только небо. Они могут делать что им угодно и быть кем захотят сами, сказала она, подавляя дрожь в голосе. Посмотрев инаугурацию Камилы Харрис, ставшей вице-президентом Соединенных Штатов, дочери по УЗИ твердо решили пойти по ее стопам. Но чем бы они ни решили в итоге заняться, настаивала по УЗИ, они должны участвовать в принятии решений. И нужно, чтобы они умели ладить со всеми. Глубокое расхождение во взглядах между Кайлой Паузи и Шерри Бриской — лишь одна мелкая стычка в рамках куда более масштабной идеологической войны. Вместо универсализма часть американского мейнстрима стремительно проникает неким вариантом прогрессивистского сепаратизма. Вот. И тут огромные сноски. Я не знаю, стоит ли их читать. Наверное, я все-таки пропущу. Школы, университеты, фонды, некоторые корпорации, кажется, считают своим долгом активно поощрять людей, мыслить себя существами определенной расы, в кавычках. Людям все чаще предлагается воспринимать в качестве определяющей характеристики другие формы идентичности – гендер, культурное происхождение или сексуальную ориентацию. Многие институты в последнее время зашли еще дальше. Они решили, что их обращение с людьми должно зависеть от того, какой группе те принадлежат, даже когда речь идет о таких важнейших решениях, как приоритетное распределение жизненно важных лекарств. Вот, ну, такая вот короткая, с одной стороны, глава, с другой стороны, читается мне не так легко, ну, может быть, потому что здесь много всяких новых названий, но и новых слов, понятий, да. Вот. Ну что, давайте послушаем еще какую-нибудь музыку. Я посмотрю, что у меня еще есть в запасе для вас. Давайте, например, вот что-нибудь из старого, да. Давайте. Вот интересно, недавно называется, то есть, ну, как бы, я 50-ми много занимаюсь годами, вот песню нашел Slim Gellert, Atomic Cocktail. Она короткая, 2 минуты 41, но в ней, я бы так сказал, есть то огромное легкомыслие, которое в 50-х годах было в отношении атомной энергии. Вот, слушайте.

0: Atomic cocktail.
1: И так, мы, значит, продолжаем дальше. Я жму на паузу. Наша музыкальная пауза прошла. И я напоминаю, что это Дамэздат Радио, и у микрофона Люша, и что я, обращаясь в эфир, жду, когда кто-то подаст сигнал из наших слушателей и слушательниц и напишет нам, где он, например, слушает, или что ему интересно, или, может быть, критику, или... Да не знаю. Просто давайте посмотрим, как все это работает. И найти можно, например, на Инстаграме, или просто, может быть, написать, и выйдет много других соцсетей, и там мы найдемся. Это Дамэздат Радио, может быть, по-английски, в скобках ФСК Hamburg. Итак, сегодня мы говорили о разном. Мы говорили о перформансе. Бакенхафен, Хамбург. Про историю Херера и Нама. И геноцида. Сейчас мы читаем отрывки «Ловушка идентичности. История об идеях и власти в наше время» политолога Яши Мунка из издательства «Индивидуум», который занимается самоцензурой. И делает это довольно откровенно. Так вот, мы читали довольно сложное вступление со многими, ну, я бы так сказал, новыми словами. Наверное, для тех, кто не в теме постколониальной теории. И вот... Все-таки давайте прочтем, что такое идентитарный синтез. Вот такое вот абсолютно незнакомое словосочетание. И читаем. Вот короткая глава. Корни этой новой идеологии, меняющиеся базовые правила и нормы мейнстримных институтов общества лежат в изменении основных убеждений значительной части тех, кто называет себя прогрессивистами. Исторически устремления левых были универсалистскими. Быть левым значило настаивать, что людей не определяет их религия, цвет кожи, происхождение или сексуальная ориентация. Главной задачей политики было построить мир, в котором для всех будет очевидно, что факторы, объединяющие нас поверх границ идентичности, важнее тех, что нас разделяют. Это позволило нам преодолеть разнообразные формы угнетения, сделавшая историю человечества такой жестокой. Но в последние 60 лет понимание идентичности левыми претерпело существенные изменения. И во многом можно понять... Точка. В 1960-70-е годы все больше левых заявляло о том, что теоретическая приверженность универсализму слишком уж часто сопутствовала серьезной дискриминации по признакам расовой принадлежности и религии. Они также указывали, что на этнические и сексуальные меньшинства многие левые движения долгое время смотрели косо. По мере того, как росли осознание и понимание исторической угнетенности тех или иных групп идентичности, определенные левые круги стали придерживаться идеи, что решение этих проблем может состоять в поощрении новых форм активизма и гордости за свою группу. Поскольку определенные люди испытывали серьезные затруднения из-за того, что были... И тут вот мы, нельзя не сказать, тут такие квадратные скобки, точечки, и вот просто один раз вам скажу, как это выглядит. Согласно статье 20.3 КоАП, РФ запрещены пропаганды, публичные демонстрации атрибутики или символики экстремистских организаций. В ноябре 24 года вступило в силу решение Верховного Совета РФ о признании международного сообщества движения ЛГБТ экстремистской организации, примечание редакции. Вот так вот как бы индивидуум вот целым таким длинным предложением как бы закрывает, то есть как бы не может сказать просто слово ЛГБТ плюс и так далее, а которое, видимо, было у автора, а вот таким вот, занимаясь самоцензурой, вот таким вот длинным предложением, как говорит им российские власти. Вот, ну, я буду в будущем стоять, поскольку здесь вот иногда очень сложно читать, поскольку это слово может появляться и один, и два раза на странице. Но вот, возвращаясь к тексту, попытаюсь как-то... Ну, наверное, надо брать ручку и как-то самому вычеркивать это все. Но просто сейчас уже нет времени. Поскольку определенные люди испытывают серьезные затруднения с того, что были, ну, как бы ЛГБТ или чернокожими, имело смысл поощрять ЛГБТ... Пропускаю. Извините, и чернокожих идентифицироваться с этим маргинализированным группами и бороться за свое коллективное освобождение. То есть здесь как бы идет смысл о том, что ЛГБТ плюс чернокожие активисты вместе боролись против своей маргинализации. Но вот для того, чтобы понять это предложение, надо, а поскольку два раза слово ЛГБТ, видимо, было использовано автором, то тут приходится сложности с чтением. Во всяком случае, у меня. В течение времени, это читаю дальше, в течение времени это постулируемый стратегический императив тире делает на идентичности особый акцент, перерос в новую систему взглядов, определяющую цели, которым полагалось стремиться левым. Значительной части прогрессивистского движения, как наивный кич, отвергал стремление к более гармоничному будущему, в котором, как выразился Мартин Лютер Кинг-младший, в кульминации своей знаменитой речи, в кавычках, маленькие чернокожие мальчики и девочки смогут взяться за руки с маленькими белыми мальчиками и девочками. Вместо него они все настойчивее продвигались такой образ будущего, в котором общество будет глубоко и безвозвратно разделено между различными группами идентичности. Если мы хотим обеспечить каждой этнической, религиозной или сексуальной общности соразмерную долю доходов и богатств, утверждая они, то и частные лица, и публичные институты должны относиться к людям на основании того, какой группе те принадлежат. Так родилась новая идеология. 10 лет назад газетные статьи, в которых обсуждался рост влияния этой новой идеологии, чаще всего называли ее политической идентичностью. 5 лет назад многие ее адепты стали с гордостью наименовать себя «Воук». Там звездочка и расшифровывается, что такое «Воук». Политический сленговый термин, дословно переводящийся как «пробужденный» и означающий повышенное внимание к вопросам справедливости и политкорректности. Вот что такое ВОК. Ну, наверное, ВОК-то, в принципе, уже большинство в курсе. Но с тех пор использование обеих терминов стало вызывать неоднозначную реакцию. Сегодня любой, кто говорит о политике идентичности или называет активиста ВОК, может показаться окружающим дедом, орущим на облака. Однако на смену этим терминам до сих пор не пришло ни одного по-настоящему устоявшегося обозначения. И это проблема. Сложно вести плодотворную дискуссию о некой идеологии, когда не выходит даже договориться, как ее называть. По этой причине будет полезно остановиться на каком-нибудь наименовании, приемлемом и для ее сторонников, и для критиков. И у меня есть это предложение. Поскольку данный комплекс идей опирается на широкий круг интеллектуальных традиций и сосредоточен прежде всего на той роли, которую в мире играют такие категории идентичности, как раз и гендер и сексуальная ориентация, в большинстве случаев я буду называть его идентитарным синтезом. Идентитарный синтез затрагивает самые разные группы, включая группы, так, я слежу за временем, осталось у нас не так много, основанные на расе, гендере, сексуальной ориентации, инвалидности, хотя и не ограничивается ими. Он впитал обширный набор интеллектуальных влияний, включая постмодернизм, постколониализм и критическую расовую теорию. Его можно поставить на службу самым разным политическим целям, от радикального отрицания капитализма до негласного союза с корпоративной Америкой. Исходя из всего этого, есть соблазн заявить, что идентитарный синтез недостаточно целостен, как идеология, или даже отмахнуться от него, как от мутного культурного веяния, которое в конечном счете все равно канет в лету. Практически все, что до сих пор писалось на эту тему, выражает одну из двух позиций. Авторы либо недостаточно критично относились к ключевым постулатам идентитарного синтеза, превознося его ключевые постулаты как лекарство против всей несправедливости в мире, либо наотрез отвергают их как причуду, которую с интеллектуальной точки зрения не стоит воспринимать всерьез. Однако же при ближайшем рассмотрении оказывается, что природа этой идеологии, которая не осмеливается никак себя называть, очень даже реальна. Пришло время препарировать ее всерьез. А для этого необходимо понять, почему она оказалась столь привлекательной. Вот. Наверное, на этом я и закончу с этой книжкой. Ну, по крайней мере, в эфире. Времени у нас осталось совсем немного, 2 минутки. И могу еще чуть-чуть поговорить с вами, прежде чем будет следующая программа. Ну, вы поняли, что там такое, надеюсь, идентитарный синтез, и что такое вот попытка ВОК определить как некую идеологию. Мы также говорили о том, что насколько нужно книги, которые сами себя цензурируют, делают как бы цензуру явной. С одной стороны, ну, мне кажется, может быть, это не так уж и плохо, поскольку люди видят, что все-таки цензура-то она есть, а есть люди, которые это отрицают. Но, с другой стороны, и читать это сложно, когда все цензурировано, не всегда понятно. Ну, скажем, здесь как бы можно приноровиться, но вот если вот зачернены целые страницы, то тогда вот, конечно, совсем сложно разобраться. Вот. Но, с другой стороны, вот если не будет таких книг, то большинство российских читателей, ну, русскоязычных читателей, которые не владеют другими иностранными языками или в недостаточной степени владеют ими, никогда не смогут прочитать вот такие вот новые идеи, которые есть, скажем, в Америке, в США. Да. Ну, давайте тогда я подходим постепенно к концу. Это было «Там издат радио». У микрофона сегодня Леша, и я нажимаю на следующие кнопки.